мышкой. Долня мотай, камуя даржей. Я не вилу с ногча, бегиня карт. Тау пасла вча, гей дежу дишдат.

Тау летишка, швесу даржали ССС. Тупо дайнуок, бернёк, поблишкес.